ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯃꯍꯥꯁꯤ ꯃꯔꯣꯜ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯆꯩꯁ꯭ꯔꯥ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯥꯕ, ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯥꯙꯥ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯦꯁꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯈꯤ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ
ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯡꯈꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯈꯤ ꯔꯨꯕ꯭ꯔꯥꯛ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯀꯅꯥꯗ ꯁꯤꯅꯅꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯑꯁꯦ, ꯅꯁꯨꯡꯂꯥꯡꯒꯤꯅꯤ ꯍꯦ ꯏꯃꯥ, ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯈꯣꯟꯊꯥꯡ ꯌꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯕꯤꯅꯣꯗꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯊꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯅ ꯏꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯀꯧꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯕꯤꯅꯣꯗꯤꯅꯤ 2012ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 17ꯇ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯐꯤꯗꯝꯅꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯏꯕꯤꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗꯣꯄꯍꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫